0: it's okay. Yeah. All right, all right, all right.
1: Я ранен для стервятников на дни. Эй, мой меч в огне. Бабки, воздух, дождь, ну и как будто иудей. В сумке есть конфеты, но они не...